0: На Юрищей пречисто маты. Хлипом двою воды. Ой, чипан, чипробан, бичи нам на раты. Эй, ну, махлопти, до бою.
1: Ще не йде, а не йде.